0: Классик радиосы.
1: Таза ел, таза ойдан, таза ой, таза істен басталады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Культуру казахского народа представили в Шанхае. Театр «Астана-балет» выступил на фестивале «Сириус Роза Хутор». Ценные артефакты нашли в Сандыктауском районе. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Шанхайском историческом музее открылась международная выставка «Преемственность традиций. Наследие предков». В экспозиции представлено около 100 экспонатов из фондов объединения музеев города Алматы, включая этнографические артефакты, отражающие быт, традиции и культуру казахского народа, фотографии, демонстрирующие историю и современную жизнь Алматы, а также традиционные народные музыкальные инструменты. Основная цель выставки – укрепление культурных связей между Республикой Казахстан и Китайской народной республикой, а также популяризация богатого культурного и исторического наследия казахского народа, сохранение и продвижение духовных и материальных ценностей. Выставка продлится до 30 августа. Театр «Астана-балет» открыл зарубежные выступления на первом международном фестивале «Сириус Роза Хутор». Казахстанский коллектив на смотре представит концертную программу «Лодала Мураса», современный балет Кармина Бурана на музыку Карла Орфа и концерт симфонического оркестра. В программу этого года включены выступления артистов четырех стран. Российскую часть программы представит Симфоническая академия Российского национального молодежного симфонического оркестра и Уральский молодежный симфонический оркестр, а также театр Бориса Эйфмана, выступление Дениса Мацуева и Игоря Бутмана. Зарубежную – Государственный театр оперы и балета «Астана-опера», театр «Астана-балет», Казахская национальная консерватория имени Курмангазы, а также Академия танца «Сангит-Натак Индия» и фонд классического индийского танца «Пратибхи Пралат», юношеский оркестр штата Баия, Бразилия. Артефакты бронзового века обнаружили археологи в Акмолинской области, передает 24KZ. Во время раскопок древнего сандыктауского могильника были найдены керамические изделия и украшения. По словам ученых, они помогут больше узнать о быте людей, которые обитали на этой территории в 15-17 веках до нашей эры. За несколько недель раскопок ученые обнаружили два керамических сосуда, а также бронзовые украшения ручной работы. Среди наиболее значимых находок изображение древнего тюрка на камне. К слову, каждый экспонат проходит тщательное научное исследование, затем артефакт передают в музейный фонд. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Чистая страна начинается с чистых мыслей, а чистые мысли – с добрых дел.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Классик радиосмен жаз мезгілі.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это основа не только государственного устройства, но и духовной жизни.
2: Эфирде классика алан хабара.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». В Казахстане создается цифровая платформа «Наследие Центральной Азии». Выставка к столетию Ермека Серкебаева прошла в Караганде. Премьера балета «Алтынгүл» состоится в театре «Астана Балет». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Казахстане создается единая цифровая платформа историко-культурного наследия стран Центральной Азии, передает Елорда-Инфо.кз. В прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд инициатив по сохранению и популяризации историко-культурного наследия. Одной из них стало создание единой цифровой платформы историко-культурного наследия стран Центральной Азии. В рамках этой работы в Казреставрация стартовал практический этап – загрузка документов на платформу. Представители Университетского колледжа Лондона провели для казахстанских специалистов мастер-класс, где разъяснили порядок оцифровки, загрузки, хранения и систематизации материалов. Платформа позволит объединить артефакты, документы, фотографии и исследования из разных государств региона в одном виртуальном пространстве. В Караганде прошла выставка «Легенда сцены» Ермек Серкебаев. Экспозиция, посвященная столетию народного артиста СССР, была организована в Карагандинской библиотеке имени Гоголя, сообщает Казправда.кз. Гости выставки смогли не только познакомиться с биографией мастера, но и услышать историю его творческого пути. Здесь были представлены книги, фотографии, архивные документы, редкие материалы, а также виниловые пластинки и диски с записями знаменитого баритона. По словам заведующей отделом литературы по искусству Балжан Успанкуловой, выставка стала частью цикла встреч и экспозиций, посвященных юбилеям выдающихся деятелей культуры Казахстана. Театр «Астана-балет» 26 и 27 июня завершит театральный сезон премьеры балета «Алтынгүл» современной постановкой, вдохновленной историческими памятниками, культурными наследием Великой степи и уникальной природой Казахстана. Центральный образ спектакля – тюльпан, который сопровождает героя на протяжении всего пути, постепенно раскрывая свое символическое значение. Он олицетворяет обновление преемственной жизни и связь человека с окружающим миром, напоминая о необходимости бережного отношения к природному наследию. Постановщик-хореограф, заслуженный деятель Казахстана, главный балетмейстер театра Мукарама Вахри, автор музыки, заслуженный деятель Казахстана Ринат Гайсин, автор либретто, поэт, заслуженный деятель Казахстана Бахыт Каирбеков. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классик».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.